0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Αμερικάνσκαι φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник